0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify.
1: Первое шпрах-кафе появилось в Германии во Франкфурте на Майне в 1983 году. При местной языковой школе открылось место встреч учащихся с носителями немецкого языка. Общаясь с ними в уютной обстановке, было легче и проще усовершенствовать свои разговорные навыки. С началом массового притока мигрантов число таких кафе стало резко увеличиваться. Сейчас шпрах-кафе в Германии уже свыше 1200. Одно из них находится в Берлине, а хозяйка этого шпрах-кафе Лейла Берг пришла сегодня в гости к нам. Здравствуйте, Лейла.
2: Здравствуйте.
1: Расспрашивать Лейлу будем мы Екатерина Савченко.
3: Здравствуйте.
1: И я Дина Мишина. Это «Космо по-русски» про людей. Лейла, расскажите о себе, как вы приехали в Германию, почему решили открыть кафе, это очень интересно нам.
2: Я сама родом из Казахстана, я приехала в Германию 12 лет назад. Приехала я по культурной программе ОПР и решила здесь остаться. Но связь с Германией у меня появилась намного раньше. Я изучала немецкий язык еще когда была маленькая, когда была в 6 классе, и нам поставили немецкий язык экспериментом на 1 год. И тогда я влюбилась в немецкий язык и решила, что буду продолжать изучать его. Мы все изучали английский язык, но в какой-то момент, я не знаю, что именно случилось в нашей школе, нам сказали, у вас именно в нашем классе будет в этом году немецкий язык. И это было очень интересно, потому что у меня отношения с английским языком всегда были плохие. Изначально он мне не понравился, и учительница моя была тоже очень злая. И когда нам сказали, что у меня немецкий язык появится, я думаю, о, это моя новая возможность изучать этот интересный язык. И моя учительница Инесса Николаевна, она была немкой, ну, как бы русскоязычной немкой, да, Русандойча, которая родилась в Казахстане. Она была замечательной учительницей, и я думаю, она нам привила любовь именно к Германии, к немецкой культуре и к немецкому языку через какие-то вот игры, через классное преподавание, через конфеты тоже. Она нам дарила конфеты при правильных ответах.
3: Лейла, я читала, что вы знаете 4 языка. По-моему, еще испанский добавился. Где вы выучили испанский?
2: Ну, я знаю 6 языков, на самом деле. Да, я знаю русский, немецкий, английский, казахский, турецкий и испанский. Испанский язык я начала изучать где-то в 2017-2018 году, просто потому что меня интересовала испанская культура, именно латино-культура. Очень было такое популярное тогда направление музыкальное, как реггетон. Вот, и меня очень заинтересовала эта музыка. Я хотела понимать, о чем там поется, и записалась на курсы в Volkshochschule. И там у меня тоже была замечательная учительница по испанскому языку. Ее звали Анна Круз. Она была немка, кстати, тоже. И она меня тоже влюбила в испанский язык. И я просто решила его изучать дальше. Я настолько влюбилась в этот язык, что даже решила его преподавать и изучать его на профессиональном уровне. Потом я поступила во Фрай-университет, изучала его там. И в Хумбольдский университет тоже. Я сейчас на магистратуре Романишу Культуан.
1: Вы остановились на этом языке или еще какой-то будете изучать?
2: Так как я изучаю, получается, на магистратуре сейчас предмет романские культуры, мне нужно выбрать 2-й романский язык, и я думаю, что я возьму португальский язык.
1: Не французский, не итальянский, а именно португальский.
2: Итальянский нет, в силу того, что на итальянском говорят только в Италии и в Анголе, а французский язык мне интересен. У меня такая, как это сказать, хас, либо такая ненависть, любовь с французским языком, потому что я его очень часто изучала, ну, как бы начинала изучать, но бросала постоянно. И плюс у нас в нашем Гумбольдском университете практически нет мест на этот язык, так как он очень популярный. Вот, и поэтому я решила, что португальский было бы тоже интересно изучать. Плюс на нем говорят еще в Бразилии. Я могу также его использовать там.
1: Ну, вернемся к вашему языковому кафе. Я правильно по-русски произношу? Потому что есть такой вариант, как лингвистическое кафе. Вот вы чаще используете какое название?
2: Я на самом деле говорю либо шпрах-кафе, либо, если мне нужно переводить это на русский, я говорю, это разговорный клуб.
1: И как же этот разговорный клуб начался? С чего?
2: На самом деле, мне пришла эта идея еще около 2 лет назад. Я сама преподаю языки уже более 6 лет. Я преподаю немецкий, испанский и русский, как иностранные языки. И я всегда как бы нахожусь в контакте с иностранцами и с языками. Очень много что знаю про это, знаю, как нужно разговорить человека, знаю, как нужно преподавать человеку, знаю, как нужно вытащить его из зоны комфорта, чтобы он все-таки начал разговаривать, да. Вот. И 2 года назад у меня была такая идея открыть языковую школу, но на самом деле тогда я еще не решалась, я тогда еще не готова была к этому шагу. И в тот же момент мне пришла идея, почему я не могу проводить воркшопы, например, мастер-классы там, по грамматике или разговорные клубы. На самом деле тогда я начала проводить мастер-классы по грамматике. Они у меня шли вначале хорошо, но в какой-то момент что-то пошло не так, и у меня пропала мотивация. Вот, и получается, на эти разговорные клубы я и на мастер-классы я хотела приглашать именно своих учеников для того, чтобы мы все встречались, мы все разговаривали и улучшали свои навыки языковые. В прошлом году, в 2025 году, в ноябре пришла снова к той мысли, что мне нужно проводить такие встречи интересные тоже для своих учеников, где мы могли бы, например, ходить вместе в кино или на выставки, и все это обсуждать на немецком языке, так же, чтобы все мои ученики могли познакомиться друг с другом, и чтобы, ну, как сказать, наслаждаться немецкой культурой и прививать им ее, да. Я начала такие встречи организовывать в ноябре, но проблема какая состоялась? То, что у меня было около, я не знаю, там, 10, 12, 15 учеников, и не все находили время, например, в субботу в 16:00 или в воскресенье в 16:00. Кто-то приходил, потом на следующей неделе они не могли, а я хотела это делать именно на регулярной основе, то есть каждую субботу и каждое воскресенье. На тот момент у меня было только, кстати, каждое воскресенье, по-моему. Сейчас это каждую субботу и воскресенье. Вот, и получается, когда я это организовывала, мне каждый раз ученики говорили, ой, у меня там завтра встреча, или я завтра не могу, и так далее. То есть у меня каждый раз терялась мотивация. То есть почему вы не приходите? Я вот тут вот все вам организовываю. Я уже и начала приводить гостей, носителей языка, чтобы они с вами разговаривали, чтобы они с вами обсуждали какие-то темы. Но они все равно не приходили, мои именно ученики. Потом я была, у меня был такой коллапс. Я такая сидела и думала, блин, я знаю, что мне нужно это все дальше делать, но у меня не было как бы людей, которые бы пошли бы за мной. Для кого бы это все устраивало? Я подумала, почему я не могу выйти из своих каких-то рамок и начать приглашать людей, которые просто изучают немецкий язык, которые не мои ученики. И я начала писать это в разные группы, я начала писать это в какие-то WhatsApp-группы, мне начали помогать. И так получилось, что эта идея выстрелила, и люди начали приходить. И эта идея очень многим людям понравилась, потому что не у всех есть такая практика, к сожалению, именно в Берлине, практиковать немецкий язык. Так как здесь очень много говорят на английском, на турецком, на русском, да, арабском и так далее. И люди в основном крутятся в своих кругах.
3: Скажите, пожалуйста, как построена работа вашего кафе? Например, в субботу к вам приходят просто пообщаться, а в воскресенье вы приглашаете спикера.
2: Да, получается, в феврале мы уже заметили очень большой такой поток людей, и мы поняли, что нам нужно разделять чуть-чуть программу для нашего шпрах-кафе. В субботу мы решили проводить шпрах-кафе просто как свободное общение, freie conversation, да, и в воскресенье у нас именно приходит спикер, это может быть женщина или мужчина, практически всегда это носитель или носительница языка, которая рассказывает 30 минут о какой-то теме, и потом у нас идет 10 минут question-answer, вопрос-ответ, и потом у нас идет общение, просто общение до 18:00. Встречаемся мы всегда с 4 до 6, 16:00 до 18:00.
1: У меня вопрос чисто технический. Я так понимаю, что помещение, в котором вы встречаетесь, оно вам лично не принадлежит. Вы его снимаете. Угу. Вот как вы договорились с хозяином того места, где сейчас находится шпрах-кафе? Наверное, это же какие-то убытки для него. Он мог бы сказать, ну а зачем вы мне нужны? От вас никакой прибыли нет. Что вы там возьмете? Чашку кофе и не более того?
2: Да, вы сейчас прям попали в такую мою больную тему, на самом деле. Потому что из-за того, что у нас начался поток огромный, в том помещении, в котором вот мы встречались с Катей, мы снимали там видеорепортаж, мы не можем больше проводить, так как хозяин этого помещения сказал, аренда вот сейчас вот с такой суммы будет начинаться. Но я эту сумму себе не могла позволить, потому что она слишком высокая. Это даже этих денег я не зарабатываю на этом шпрах-кафе. И я подумала, окей, мне нужно тогда искать другой вариант. Как раз-таки после того, как мы с вами отсняли этот материал, у меня в апреле началось просто метание, искание по всем возможным. Я не могла бросить это дело, хотя я могла сказать, да, Лейла, все, хватит, поигрались и хватит, не надо это тебе дальше делать. Нет, но я очень ответственный человек, и я думала, окей, мне нужно все равно дальше продолжать это дело, так как у нас очень большое комьюнити, в нашей WhatsApp-группе, в нашей WhatsApp-комьюнити уже около 400 человек сидят сейчас, а в нашей Facebook-комьюнити уже 5000 человек сидят. То есть это люди, которые постоянно приходят, там одни и те же люди, например. Сейчас, кстати, число уменьшилось из-за того, что мы постоянно меняем места. Вот, но я думаю, как мы найдем офис, я сейчас в поиске офиса, как мы найдем офис, эта цифра стабилизируется. Да, мне не разрешили проводить именно в тех местах, где я раньше проводила, в том месте, где я раньше проводила, и спустя, получается, нам дали какой-то срок, и с апреля мы проводили где только можно. Мы проводили в кафе, в ресторанах, мы проводили на улице, мы проводили в каких-то помещениях. То есть всегда я искала новые какие-то пути, новые места, и там тоже что только не было. Очень было много проблем тоже, но это такое мое детище, которое я не могу просто забросить, и я как бы действительно до конца ищу новое помещение. И да, если у вас есть какие-то идеи, может быть, вы можете меня сообщить.
4: Я надеюсь, что кто-нибудь может позвонит после нашего подкаста и предложит вам свое помещение.
3: Скажите, пожалуйста, а кто к вам приходит на занятия?
2: На шпрах-кафе, да? По национальности очень много разных национальностей. У нас есть русскоязычные тоже, но не только. У нас есть и арабоязычные, и туркоязычные, и англоязычные люди со всего света. Вот. Какой у них уровень? Разный уровень есть. В основном у нас приходят уровни B1, B2. Реже A2 и C1. Кто они? Это в основном молодые профессионалы, которые работают, которые, например, учатся, да, то есть которые, не знаю, пытаются интегрироваться в немецкое общество.
4: Скажите, а какие темы вы затрагиваете, затрагивают ваши спикеры? И какие темы никогда не будут присутствовать в ваших разговорах?
2: По воскресеньям к нам приходят, как я уже сказала, спикеры, носители языка. У нас были очень разные гости. У нас были и профессиональные баскетболисты, у нас были профессора университетов, у нас были менеджер по персоналу, у нас были коучи, которые советуют, как правильно найти работу и так далее. То есть мы стараемся как-то разнообразить нашу линейку спикеров и приглашаем всегда разных спикеров. По поводу того, о чем мы не разговариваем, я на самом деле не знаю, о чем разговаривают именно между собой люди, потому что мы их разделяем на группы, на уровни, и они разговаривают там уже между собой. Мы даем им какие-то карточки, например, для общения, да, это конверсационс-карты, там написаны темы, или мы играем иногда, например, если у нас меньше, мы играем в какие-то игры на немецком языке, но каких-то вот именно таких вот табу-тем у нас, в принципе, нету.
4: А политики у вас говорят?
2: У нас говорят о политике, да, и у нас иногда за столом сидят израильтяне и арабы, например, да, но они все равно как-то очень так толерантно друг с другом разговаривают. Я никогда вот за проведение с ноября, сколько, 6 месяцев это, да, не слышала никакой ссоры, ругани между ними. То есть все достаточно так. Они приходят не для того, чтобы обсудить политику, они приходят для того, чтобы улучшить немецкий язык. И одна из тем — это политика, но они также разговаривают о работе, о Берлине, там, о друзьях и так далее.
3: У вас была такой опыт или, может быть, мысли в маленьких группах выходить в город, например, идти в магазин, идти к врачу? То есть такие бытовые вещи, которые обычно, ну вот начинающий новичок, он теряется.
2: Шикарная идея, спасибо большое. Да, кстати, именно вот таких вот форматов мы еще не устраивали, но недавно мы с моей командой пришли к выводу, к тому, что нам нужно делать воркшопы, мастер-классы именно на вот такую вот тему. Что я буду делать, если мне надо куда-то позвонить, да, например, или пойти к врачу, или, например, собеседование, да. То есть мы сейчас хотим проводить такие симуляционные мастер-классы.
4: Если из тех, кто нас сейчас слушает, найдутся люди, которые заинтересованы вот в таком общении на немецком языке, как они вас найдут?
2: Нас найти очень легко. У нас есть Инстаграм, называется Muttersprache Leileberg. Это Инстаграм нашей школы. Также у нас есть группа в Фейсбуке «Sprachcafé Berlin». Или TikTok тоже, Muttersprache Leileberg, вы можете нас найти там. Еще хотела сказать по поводу того, что наше Sprachcafé — это не просто Sprachcafé, где люди приходят и изучают или улучшают немецкий. Это сейчас стало именно таким комьюнити, таким местом, где люди встречаются, где люди общаются, находят друзей. Я, когда смотрю на вот это вот, у меня прямо сердце очень сильно радуется, потому что они все потом, вот четыре разные культуры парней идут потом после Sprachcafé куда-то вместе. Я не знаю, в кафе, на выставке и так далее. И они потом выставляют фотографии, что они подружились. То есть это такое место встречи стало, где они находят себе новых друзей тоже.
4: А как это конкретно происходит, вы, уважаемые слушатели, можете увидеть на нашей странице в Фейсбуке «Космо по-русски». Моя коллега Катя Савченко, Екатерина Савченко сняла прекрасный видеорепортаж вот с такой встречи. Так что прошу заглядывать и на нашу страницу.
0: Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

Давно. Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.